0: Моторадио. Моторадио.
1: Все так же волнует, возбуждает.

0: 4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

Louis Dallas. Bear.

5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Best.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.
2: Экстремальный автомобильный спорт.
3: Автоклуб на Моторадио.
4: Здравствуйте, друзья! На волнах Моторадио передача для любителей полноприводной жизни вне дорог, оффроуд для всех. А в студии автор и ведущий Роман Герасимов. Этап RFC GS Кавказ, который год подтверждает свой статус одной из самых сложных, зрелищных и интересных гонок российской серии RFC. Здесь все работает на эмоции. Разнообразный рельеф, сложные грунты, коварные горные речки, камни, большие, скользкие и упрямые. И в какой-то момент я поймал себя на мысли, даже, в общем, без особой фантазии, здесь довольно легко представить, будто ты находишься где-то в малазийских джунглях, ну, только с отечественным колоритом. Какие эмоции оставил RFC Кавказ и чем в итоге успокоилось сердце, подробно, честно и эмоционально в этом выпуске. Поехали! Для начала немного ликбеза. Давайте разберемся в терминологии. RFC Russia – это серия внедорожных соревнований в формате Азия Триал. Азия Триал сегодня – это одна из дисциплин комитета по джип-триалу Российской Автомобильной Федерации. В течение сезона в этой дисциплине проходят региональные этапы российской серии. В нынешнем году их около 20, и это действительно много, и география действительно впечатляющая. Но есть в календаре особенные гонки. RFC GS – это уже не просто очередной этап. Это соревнование международного статуса, и что особенно важно, это квалификация на гранд-финал в Малайзии. Собственно, GS – это сокращение от Global Series, то есть глобальная серия. Звучит серьезно, но собственное содержание полностью соответствует названию. Итак, с 24 по 27 сентября в Ставропольском крае проходила легендарная RFC GS Кавказ. Гонка с собственным характером и особенным колоритом. Конец сентября в этих краях еще радует теплом и солнцем, но расслабляться не стоит. Гористая местность, перепады высот, стремительные реки, каменные россыпи и специфический грунт дают архитекторам трасс практически неограниченный простор для фантазии. И поверьте, фантазия у них работает отлично. Каждая секция здесь – это отдельный разговор. Где-то нужно филигранно работать рулем и тягой, где-то буквально читать рельеф под колесами, где-то техника идет на пределе. А экипажу остается только закрыть глаза, сохранить хладнокровие и верить в штурман и не отпускать газ раньше времени. В общем, очень разнообразные секции. Именно за это мы и любим RFC. Здесь недостаточно просто иметь подготовленный автомобиль. Нужно думать, нужно чувствовать, нужно видеть траекторию там, где обычный человек видит только камни, воду и грязь, и, казалось бы, ну, абсолютно непроходимый подъем. Есть такая старая фраза, расхожая: «Короля делает свита». Так вот, даже самую известную, маститую, самую статусную гонку прежде всего делают, конечно же, участники. На RFC Кавказ ежегодно съезжаются сильнейшие спортсмены не только из южных регионов страны, но и со всей России, и даже из Белоруссии. И посмотреть здесь действительно есть на что, и поболеть есть за кого. Уровень мастерства участников порою, это, в общем, не сильно ниже шапок самых высоких гор в окрестности. 3 дня более чем достаточно, чтобы набраться впечатлений, напрячь свою технику и прожить вот эту маленькую внедорожную жизнь, но при этом не пересытиться, чтобы каждая новая секция оставалась в радость, чтобы каждый старт ожидался с нетерпением, а финиш не означал усталость от гонки, а только желание пройти еще один заезд. Вообще, когда снимаешь качественный RFC, очень быстро ловишь себя на мысли, что становишься не просто хроникером происходящего, ты включаешься, ты болеешь, ты переживаешь. Уже после первого дня начинает вырисовываться картина, кто как едет, у кого получается, кто красиво и уверенно держит темп, а кому приходится буквально выгрызать каждый метр трассы. Появляются свои любимчики, фавориты, экипажи, за которыми хочется следить от старта до финиша. Появляются и те, кто не всегда находится в верхней части таблицы, однако вызывает огромное уважение своей настойчивостью, командной работой, своим характером. Наверное, такая эмоциональная включенность для журналиста, в общем, простительна. Бесстрастными у нас должны оставаться только маршалы на трассе, да и то, в общем, ровно до того момента, пока вечером не снимут жилетки, бейджи и не начнут обсуждать то, что происходило днем. И вот что я вам скажу. Вообще пересказывать словами тот адреналиновый шторм, который захлестывает участников этого события, дело довольно неблагодарное. От команды организаторов и судей до спортсменов, болельщиков, фотографов, операторов, журналистов, все на несколько дней оказываются внутри одной большой, шумной, мокрой, каменистой и невероятно драйвовой спортивной истории. На твоих глазах появляются новые герои, а признанные сильнейшие гонщики подтверждают свой статус. Кто-то берет секцию, в которой до него вообще никто толком не верил. Кто-то допускает одну единственную ошибку, которая меняет весь расклад. Кто-то до последнего борется за результат, хотя, кажется, техника и физика уже давно должны были сказать «нет». И все это происходит не в записи, не в красивом ролике после монтажа, а прямо здесь, прямо сейчас, в нескольких метрах от тебя. Под шум моторов, работу лебедок, команды штурманов и аплодисменты зрителей. Добавьте к этому зрелищность самой дисциплины, возможность наблюдать выступления с разных ракурсов, переходить между локациями, видеть один и тот же экипаж, как по-разному он решает задачи на разных секциях, вы получите по-настоящему несколько незабываемых дней своей жизни. Ну а природа региона, проведение РФС Кавказ вообще заслуживают отдельной передачи, причем не от меня, а передачи в красках, в самом прямом смысле этого слова. Поэтому лучше всего об этом расскажут своими работами фотографы, видеокамеры, которые там работали. О формате радиопередачи я лишь могу одно сказать. Это было потрясающе красиво. Вы знаете, мне совсем не хочется сейчас сваливаться в сухие подробности по дням, перечислять результаты, цифры, технические нюансы, какие-то отдельные эпизоды по минутам. Да не потому, что лень, и не потому, что я жадный на впечатления. Мне на самом деле по-настоящему хочется, чтобы вот после этого выпуска вы открыли календарь российской серии RFC, нашли ближайший к себе по дате и региону этап и просто приехали. Приехали посмотреть, может быть, поучаствовать. Но не, главное – почувствовать, услышать, как работает техника, увидеть, как экипаж принимает решение за доли секунды. Понять, что внедорожный спорт – это не только грязь, там, лебедки или большие колеса. Это, в первую очередь, характер, точный расчет, сила экипажа и огромное желание пройти там, где, кажется, пройти невозможно. Берите с собой детей, им точно понравится. Да и вы сами, как в той известной поговорке, скорее всего, уже не сможете вернуться оттуда тем же человеком, который приехали. Отдельно в этом году хочется отметить смешанные экипажи, у которых выступали мужчины и женщины, и, пожалуй, сложно придумать формат совместного времяпрепровождения, который сплачивает сильнее, чем попытка пройти вот такую сложную реальную секцию в автомобиле. Да, ребята не показали самых высоких спортивных результатов, однако каждый их заезд, каждый взятый рубеж, каждый финиш срывали заслуженные аплодисменты зрителей. И да, вы мои герои. С той лишь разницей, что в этот момент я держал камеру и хлопать вам не мог, поэтому скажу об этом сейчас. Вы герои. Спасибо организаторам за роскошный судейский корпус. Это действительно профессионалы, которые нередко остаются в незаслуженной тени, но именно благодаря их работе, опыту и непредвзятому судейству гонка остается честной, любимой и уважаемой участниками. Спасибо всем коллегам-журналистам, блогерам, фотографам, видеографам. Мы работали с вами дружно, комфортно и с полным взаимопониманием. Я считаю, что это тоже наше общее достижение. И, конечно, особенно приятно было увидеть много родных лиц, людей, которые развивают эту дисциплину, каждый на своем месте, участников, организаторов, судей и даже основателей российской серии, энтузиастов, без которых всего этого да просто бы не было. И вместе мы снова сделали главное. Мы подарили сотням людей эмоции. А разве не для этого все это происходит? А на сегодня у меня все. Вы слушали передачу «Оффроуд» для всех на волнах Моторадио Онлайн. И с вами был ее автор и ведущий Роман Герасимов. До новых встреч в эфире.
2: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
5: Уже такой грязный, смотри, весь мокрый.
2: По чуть-чуть, по чуть-чуть.
3: Практики без здоровья. Автоклуб на Моторадио.
6: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
3: Вы слушаете Моторадио.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 7 октября 1714 года в Нидерландах были повышены налоги на пиво. Кружка подорожала почти что в два раза. Для голландцев, особенно простых голландцев, это был неслыханный удар. Народ мог, наверное, перенести какие угодно бедствия и поборы, но власти замахнулись на святое. Надо сказать, что пиво для голландцев было основным напитком, причем в силу своей калорийности напитком питательным, а в силу своего потенциального разнообразия и праздничным. На третий день после повышения цен народ восстал в Алькамаре. Восстание было подавлено, но, прямо скажем, не слишком жестоко. И налог был несколько снижен ко всеобщему удовольствию. Но, разумеется, цены все равно были больше, чем до реформы. Сначала напугать, а потом пойти на попятную. По принципу, 3 шага вперед и 2 назад. Отличный способ правления, годный во все времена. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.

0: экстремальный автомобильный спорт.
1: Практики бездорожья.
2: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
3: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
4: Друзья и сотоварищи, сподвижники и любители нашего кружка по интересам любителей мотоциклов. Сезон подходит к концу. Я предлагаю вам поставить свои мотоциклы на стоянку в мастерской Ford Manufacturing. Моей мастерской. Ваш конь будет стоять рядом с моим. И мы сможем вместе иногда расседлывать и седлать заново их в этом стойле длинными зимними вечерами. Тепло и уют, эксклюзивный корм и уход ждет ваши мотоциклы на нашей парковке. Гарантируем безопасность, горячий чай и наше радушие.
5: Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Телефон плюс 7-901-977-6666.
6: Женский ответ на моторадио.
7: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ на моторадио». О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом, чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
6: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11.00 на Моторадио.
7: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
8: Запутанная история. Как это верно, Ватс?
9: Моторадио. Your favorite rock.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мотожизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
2: Есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Друзья, Моторадио информирует слушателей, обладателей айфонов и айпадов. Возможно, в последнее время у кого-то из вас наше приложение для iOS работало нестабильно. Сейчас такой проблемы нет, приложение обновлено. Скачивайте новую версию в App Store и будьте с нами.
1: Автоновости. От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».

80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евро-диско, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.
2: Работаем по машине.
3: Дорожная обстановка.
4: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 439 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 32 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Погиб один человек. Ранения различной степени тяжести получили 34 человека, в том числе 6 детей. По мототранспорту за сутки произошло 5 дорожно-транспортных происшествий, в котором пострадал один человек. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
5: Возьми с собой Моторадио.
6: Моторадио представляет.
7: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
8: Мастерская Басмача.
9: Коломяжский проспект, дом 10.
10: Здравствуйте! Вы слушаете радиостанцию Моторадио. Мы находимся в мастерской Басмача и беседуем с самим замечательным Славой. Слава, привет!
11: Здравствуйте, дорогие слушатели! Здравствуй, Александр!
10: Сегодня одна из моих любимейших тематик передач – это свежие поступления запчастей и радость, связанная с тем, что многие позиции теперь будут дешевле для тех, кто их ищет или там планирует купить. Ну, как, собственно, это следует из нашей предварительной договоренности, то бишь у тебя появилось много всего разного интересного, которое стало доступно для клиентов.
11: Позволь, я поправлю тебя сразу же, пока помню и пока мысль не потерял. На самом деле не столько появилось, сколько мы создали. То есть разговор идет о том, что номенклатура товаров, предлагаемая под брендом HD Tuning, которая нашего собственного производства, она неуклонно расширяется, и в нее добавляются всякие часто используемые компоненты. Дело в том, что разговор идет не про мой личный заказ, а про планирование и осуществление производства. То есть мой личный заказ, это может быть там типа делают чуваки там прокладки, допустим, для чего-то, и я прилип к ним там со своим заказом. А у меня история другая, то есть есть завод по производству прокладок. Я им говорю, я хочу вот по этим образцам сделать прокладки, как бы классного качества, вот значит, в такой номенклатуре. Они говорят, ну хорошо, договорились. Делаем сначала за твои деньги вырубные формы, мы их вырубаем и делаем потом прокладки. То есть, получается, я запускаю весь цикл производства от нуля до конца. И, соответственно, в этом случае у меня с ними договоренность, что они налево не продают. То есть, как бы, вот эти формы, они используются для производства прокладок для меня.
10: Потому только что... для тебя, да?
11: Только для меня, потому что я оплатил эти формы, они мои. Ага. Соответственно, давай сейчас пробежимся по каким-то простым вещам, которые, наверное, будут актуальны для людей. Вот смотри, допустим, мы сейчас откроем сайт наш, и мы видим набор прокладок и сальников для шестискоростной КПП, который стоит 3600 рублей. То есть все прокладки, все сальники, которые, значит, нужны для переборки коробки передач, они идут в одном комплекте, и, соответственно, все, что может понадобиться человеку, оно все там есть. И полный комплект из трех прокладок и четырех, по-моему, сальников, он стоит всего 3600. При том, что есть соседний товар производства, скажем, этих компании Кометик, который стоит там больше 6000 рублей. Вот тебе и разница. То есть Кометик, понятно, он везется из-за границы, То есть, ну, допустим, у нас есть кометика за 14900 еще. Такой же. То есть по номенклатуре товаров он такой же, только он стоит не 3600, а 14900.
10: Ну, а как такая разница может образовываться?
11: Ну, разница такая может образовываться из нескольких моментов. Первое, это если ты первые руки по производству деталей, соответственно, у тебя куча бонусов, нет прокладок, которые отъедают каждый по кусочку цены. Да, там, может быть, у меня 14900 не вполне рациональная цена, и этот набор прокладок кометиковский, американский, может стоить, ну, да пускай даже 6000 рублей, да, там, допустим, была переоценка многократная, курс доллара менялся, там, туда-сюда, как бы, ну, это бывает. Вот, ну, суть в том, что дешевле 6 я его не представляю, то есть вот этот набор прокладок.
10: Плюс логистика еще, наверное, да?
11: Да, потому что, как бы, ну, все стоит денег. И, как бы, и альтернатива, там, типа, 50 наборов прокладок по 3600 на складе.
10: Ага.
11: Ну, то есть, грубо говоря, человек, который разбирает мотоцикл, он видит, оп, как бы, ну, и все его, ему не надо думать, а там, типа, вот такую прокладку или такую, вот набор прокладок на шестискоростную коробку, он все, ко всем подходит. То есть, купил за небольшие деньги, как бы получил, качество офигенное, прокладки замечательные, но мы сами ими пользуемся, и я контролировал именно качество. Вот. Плюс скажу, что еще хорошая маржинальность. То есть, давай, значит, сразу проясним мутную ситуацию на тему тех, кто говорит, да мне много денег не надо там и прочее. Как бы, если мы слышим это из уст людей, которые продают запчасти, ну, мы должны понимать, что они просто врут нам в глаза. Ну, потому что у них поддержка бизнеса и поддержание бизнеса и их жизни, она базируется на их прибыли, правильно? И если они говорят, да, мне нам прибыль типа не надо, чуть-чуть получите, ладно. Что можно ответить в этом случае? Ври поменьше. Ну, правильно, да? То есть, соответственно, давайте будем откровенными, да? То есть, 3600 – разумные деньги. При этом я еще прилично с них зарабатываю. Соответственно, все составляющие успешного проекта, они налицо. То есть, для финального покупателя мы предлагаем замечательный товар. Он реально офигенного качества. Цена вкусная. Могу давать скидки мастерским. То есть получается, что это, в принципе, вообще залог беспроигрышной стратегии выигрыша.
10: А ты говорил еще о толкателях и штангах, и прозвучало это очень так прямо красиво, знаешь, по-гусарски. Штанга! Толкатель!
11: Ну, здесь давайте, значит, обратимся к деталям, которыми пользуется большая часть мотомастерских. Это регулируемые штанги-толкатели, которые применяются на мотоциклах после замены распредвалов, либо при сервисе ГРМ, а если не хотят верх скрывать, ну, перекусили и поставили регулируемые. От компании S&S. То есть компанию S&S знают многие, то есть, ну, если не все, хорошая компания с большой положительной историей в Америке. Делают кучу интересных всяких продуктов для мотоциклов, соответственно, их любят. Но если мы откроем сайт S&S, допустим, и посмотрим, сколько стоит набор штанг-толкателей с колпаками, допустим, в Америке. Соответственно, у нас есть этот S&S, мы его продавали. То есть у нас этот набор стоит там что-то около 40 тысяч рублей. То есть он состоит из регулируемых штанг, колпаков, которые их закрывают. Почему не подходят стандартные колпаки? Потому что регулируемые штанги крутятся гаечными ключиками, и должен быть к ним доступ. Штатные штанги, колпаки, они короче, они дают долезть до шестигранных мест этих, соответственно, штанг, да? И под регулируемые штанги должны быть более короткие колпаки. Вот. Соответственно, комплект этих штанг и колпаков у нас есть на складе, мы их продаем там что-то в районе 40 тысяч рублей. Вот, в S&S они стоят там в районе там 300 что-то такое долларов. Вот, но у меня было и не только у меня, три случая, когда вот эти вот штанги от S&S стирались в верхней части двигателя. То есть у них шарик наверху и шарик внизу. Да, соответственно, она ходит вверх-вниз, проворачиваются соседние детали с шариковой дыркой, но с шариковым седлом, да, и оно там благополучно там скользит в этой всей истории. Вот. И у меня были ситуации, когда верхний шарик почему-то начинал стираться. И он стирался миллиметра на три. То есть, как бы, ну, он просто превращался... 3 миллиметра мяса железного детали, оно превращалось в опилки. И как бы мотор начинал стучать клапанами. Это не каждый раз, но это происходило вот у меня на моей памяти 3 раза с интервалом, не знаю, там, в пару лет. Причем я платил, поскольку я покупал напрямую как S&S-овский дилер, я обращался в компанию S&S, они, значит, мне говорили, что, значит, они не знают, что у меня за проблема, значит, они не готовы, как бы, ну, не знают, чем мне помочь, потому что у них такой проблемы нету, то есть, грубо говоря, я купил эти штанги, они у меня сломались, и я клиенту поставил новый за свой счет, да, там, и был послан в дальнее пешеэротическое путешествие, соответственно, производителем, да. Вот, обидная довольно ситуация, и непонятно, что ее вызывает, ну, то есть, по сути-то. Соответственно, я придумал сделать вот эти штанги толкателей, потому что у S&S они довольно неплохие по виду, они легко ставятся, но есть вот этот косяк с шариками, который стирается, и у них есть еще проблема, что верхний диаметр этой штанги, он излишне толстый, он иногда за корпус цепляет и чуть-чуть его подтирает. Я подумал, что мне надо, наверное, сделать чуть-чуть более тонкие штанги, которые бы не цепляли за верх и гарантированно сделать, значит, у них твердые шарики, которые бы не стирались, да? Я это сделал. Долго я там готовился, рисовал чертежи. Сначала я сделал регулируемые штанги, чтобы было, можно было ставить их, потому что их используется у нас много. При установке распредвалов они необходимы. Вот. А потом я сделал колпаки для этих штанг. То есть сначала мы использовали, пока были только штанги, не было колпаков, мы использовали буржуйские колпаки. Соответственно, продавали наши штанги с чужими колпаками. Вот у нас мы открыли сейчас сайт S&S. Саша видит прекрасно. 314,95 стоит комплект. Набор, да? Да, из штанг и колпаков. S&S сайт, Proven Performance, как бы вся история. То есть в Америке 315 долларов. Соответственно, как бы к этой цене прилипает еще транспортировка до России, там туды-суды, выливается это все в 40 тысяч рублей, что, в общем-то, вполне себе разумно. Но как бы за это лето мы сделали свои колпаки, причем мы сделали колпаки и в хромированной версии для блестящих моторов, и в черной версии, в глянцевой, для черных моторов. И я подумал, что можно сделать универсальный набор, который подходит к двум типам двигателей, к твинкамам, которые выпускались с 99 по 2017 год. Ну, это получается у нас почти 20 лет, там что-то 19, что ли, или 17. Вот. И к Milwaukee 8, которые сейчас выпускаются. И вся разница у них только в распорке, которая вставляется в эти колпаки штанг, то есть у одних длиннее, у других короче. Я подумал, а сделаю не 4, то есть не на один мотор, а на два мотора сразу. Комплект пусть будет колпаков и распорки двух видов для Milwaukee 8 и для твинкама. То есть у меня получается набор этих колпаков, он универсален, который подходит и к старым моторам, и к новым. Так бы для меня, я посчитал, экономика, ну, вполне себе нормальная. Вот. И штанги эти регулируемые, они подходят и к Milwaukee 8, и к твинкаму. И получается, что сейчас у нас есть штанги, которые стоят 10 тысяч рублей за 4 штуки, и набор колпаков, либо блестящий, либо черный, который стоит 7500. То есть вместе это 17,5 тысяч рублей.
10: Ну, больше, чем в два раза, да, дешевле?
11: Да. То есть больше, чем в два раза, они не стираются. Мы их уже поставили кучу на мотоциклы. они ничем не хуже буржуйских, и они лежат на складе. То есть, как бы, вот оно настоящее хорошее импортозамещение. То есть, когда мы делаем детали, на которых получается заработать, обязательно, это очень важный фактор. То есть, когда у тебя не получается заработать, значит, твой бизнес идет по нисходящей, и ты сдуваешься, правильно? Вот, получается, мы сделали товар, который замещает, причем у них отдельно продаются, как ты видишь, для M8 models, да, и есть для Твинкама, то есть у них два разных товара, а у меня получается один товар, который, да, он перекрывает это. Да, там человеку не понадобится 4, как сказать, половинки трубочки, которые там 5 сантиметров в длину, которые он выбросит в помойку или положит на полочку. Но они ничего не стоят, по сути. Вот. А как бы зато как бы ко всему это подходит. Дальше мы в этом году сделали наборы прокладок своих для первички, которые содержат все необходимые компоненты и большую круглую алюминиевую прокладку с силиконовым напылением, и прокладку большую крышки, и декоративные крышки, дерби-крышки, там прокладки и сальники, все резинки, и они там стоят очень доступных денег по отношению к кометику или к оригиналу. Тоже отличное решение, которое позволяет мастерским заработать на скидке на свои приличные деньги. То есть даже если мастерская покупает у меня какую-то несущественную мелочь, то есть там не на там 300-400-500 рублей, да, а просто, ну, как бы разовый заказ, они получают скидку для мастерской, которая позволяет им заработать приличные деньги на как бы на запчастях и быть заинтересованным в сотрудничестве с нашей компанией. Если же они там планируют стратегически вложиться в запчасти, тогда у них скидка сопоставимая там с 50%. То есть, грубо говоря, есть возможность заработать 100% прибыли, что бывает довольно редко в сегодняшних реалиях на запчастях для мотоциклов.
10: Слушай, можно предполагать, что когда-нибудь все расходные запчасти у тебя вот по такой схеме будут сделаны уже тобой на заказ, и ты вообще не будешь больше зависеть от каких-то западных производителей?
11: Ну, скажем, я потихонечку к этому иду. Более того, я сейчас уже недели 3 или 4 занимаюсь подготовкой и созданием каталога, который мы напечатаем по, не скажу, что по образу и подобию буржуйских, да, то есть, ну, есть куча каталогов запчастей для Харлеев, да, не оригинальных. Вот, мы сделаем свой каталог российский, в котором будут и производство нашего детали, ну, и какие-то буржуйские тоже, потому что полную номенклатуру освоить мгновенно невозможно. Вот, и, соответственно, как бы, ну, задача номер один – это закрыть как бы потребность мастерских и пользователей мотоциклов, которые, соответственно, нужны запчасти, и которые могут получить эти качественные запчасти в течение 1-2 дней там, с деком быстро, мгновенно и за разумные деньги.
10: Слушай, если это будет в бумажном виде, то первый или второй экземпляр надпишешь нам, например, «Моторадио с любовью от мастерской Басмача. Каталог».
11: Все непременно, да. Я хотел раздать эти каталоги в мастерские, там, может быть, в какие-то магазины, да, которые занимаются мототематикой. Все равно, как бы, ну, мы понимаем, что удобнее в бумажном каталоге полистать и поискать, найти картинку и описание того, что тебе нужно, чем заходить в интернет. Какая будет система поиска на сайте, не очевидно. Как вы знаете, название не очевидно. Вот. А здесь, получается, валяется засаленный каталог на столе, ткнул пальцем. О, вот оно. Вот QR-код. Сразу QR-код пикнул, как бы попал на сайт на мой в этот, как бы, ну, в этот товар. То есть его нажал купить, оформил заказ, и он там на следующий день приехал. По-моему, довольно неплохая идея, и как бы я вот сейчас сильно упираюсь, чтобы ее довести до конца.
10: Слава, спасибо тебе огромное за оптимистический рассказ. Будем надеяться, что у каждого из нас настольная книжка будет, помимо, естественно, Карла Маркса и Фридриха Энгельса, еще и каталог Басмача.
11: Да, это отличная идея, Александр. Давай ее насаждать в массы.
8: Мастерская Басмача.
7: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс.Картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
6: Коломяжский проспект, дом 10. Thank you.
5: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
12: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 7 октября 1714 года в Нидерландах были повышены налоги на пиво. Кружка подорожала почти что в два раза. Для голландцев, особенно простых голландцев, это был неслыханный удар. Народ мог, наверное, перенести какие угодно бедствия и поборы, но власти замахнулись на святое. Надо сказать, что пиво для голландцев было основным напитком, причем в силу своей калорийности напитком питательным, а в силу своего потенциального разнообразия и праздничным. На третий день после повышения цен народ восстал в Алькамаре. Восстание было подавлено, но, прямо скажем, не слишком жестоко. И налог был несколько снижен ко всеобщему удовольствию. Но, разумеется, цены все равно были больше, чем до реформы. Сначала напугать, а потом пойти на попятную. По принципу, 3 шага вперед и 2 назад. Отличный способ правления, годный во все времена. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Keep on rocking. Keep on riding. Keep on listening.

0: считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-е. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
1: Каждую пятницу в 3 часа дня.
2: Тяжелый день. Вечер тоже будет нелегким. История Hard and Heavy и Heavy Metal в рифах и лицах. В авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
3: И тяжелый день покажется легким.
4: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
5: Моторадио. Возьми с собой музыку.

0: Полдень в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Kingdom Come.
2: Dan McCafferty.
3: Zach from Clawfinger.
4: We are from Def Leppard.
5: This is Eka from Apocalyptica Finland.
6: We are Bonfire.
7: I'm Klaus Meine.
8: I'm Matthias Jabs.
9: I'm Roshenka.
10: From the Scorpions.
11: Hi, this is Ken Hensley.
12: Hello to all the Motor Radio listeners.
13: My favorite radio station in St. Petersburg. It's called
14: Motor Radio.
15: A real rock station.
13: Спасибо. Take that too.
16: Будет круто.
17: Don't go away.
18: Попутный ветер морской столицы.
19: На Моторадио.
20: Привет всем, кто слушает нас. На связи Моторадио, у микрофона Кирилл Джун, президент военно-морского мотоклуба «Фурдовинт МС» и еженедельный подкаст «Попутный ветер морской столицы». Сегодня я расскажу вам удивительную историю о том, как одна простая бочка на далеком необитаемом острове стала самым надежным почтовым отделением планеты, связавшим континенты задолго до появления интернета, пароходов и авиапочты. Мы узнаем, кто придумал этот гениальный способ связи, как суровые моряки умудрялись без всяких марок и денег отправлять письма домой, почему это работало на честном слове и как эта традиция живет в наши дни. Настраивайтесь на нужную волну, мы поднимаем якорь. Наша история начинается в Тихом океане, на архипелаге Галапагосские острова. Сейчас это всемирно известный заповедник, а в 18 веке это был дикий, суровый, практически необитаемый край. Единственными гостями здесь были военные моряки, пираты, китобои и исследователи. В те времена китобойный промысел был делом невероятно долгим и опасным. Корабли уходили в плавание на 2-3, а порой и на 5 лет. Представьте себе состояние моряка. Годами они не видели своих семей и не знали, что происходит дома. Живы ли близкие? Мобильной связи нет, радио еще не изобрели. До дома тысячи морских миль. И вот. В 1793 году британский капитан Джеймс Колнет, командовавший китобойным судном «Ратлер», зашел на один из островов архипелага – это остров Флориана. Тогда его еще называли «Остров Чарльз». Капитану нужно было пополнить запасы пресной воды, наловить гигантских черепах, которых использовали моряки как живые консервы. И вот, глядя на своих изможденных, тоскующих по дому людей, Колнету пришла в голову гениальная мысль. На берегу бухты, которая впоследствии получила название «Почтовый залив» – «Post Office Bay», он установил на деревянном шесте обычную пустую бочку из-под солонины или китового жира. Идея была проста до безумия. Капитан оставил внутри бочки письма своих матросов, адресованные родным в Англию, и прикрепил записку. Записка гласила, что любое судно, которое будет возвращаться домой, должно забрать эти письма и доставить их получателям. Так родилась бочковая почта, Barrel Post. Как работала почта на честном слове? Система функционировала без единого чиновника, без почтальонов, без денег и без гарантий со стороны государства. Это была абсолютно автономная, саморегулирующаяся сеть, построена на одном единственном принципе – кодекс чести моряков. Работало это следующим образом. Корабль, заходивший в бухту Флориана, отправлял шлюпку к бочке. Моряки открывали ее и перебирали оставленные там конверты. Если капитан видел письмо, адресованное в его родной город, например, в Лондон, Ливерпуль, или Нантакет, или в порты, которые лежали на его обратном пути, он забирал это письмо с собой. Взамен команда оставляла в бочке свои послания для тех судов, которые придут сюда позже и пойдут в нужном направлении. Письма писались на грубой бумаге, часто запечатывались сургучом или смолой, чтобы защитить их от влаги. Бочка закрывалась плотной крышкой, спасавшие содержимое от тропических ливней и соленых брызг. Здесь не было марок. Моряк, оставлявший письмо, не платил ни пенса. Тот, кто забирал письмо, тоже делал это бесплатно. Но почему же суровые, часто полуграмотные и огрубевшие от тяжелого труда моряки тратили свое время, рисковали жизнями на шлюпках ради чужих писем и честно доставляли их? Почему вот моряки никогда не обманывали? В морском сообществе того времени существовали неписанные законы, которые были крепче гранита. Моряки были суеверны, но главное, они обладали колоссальным чувством солидарности. Каждый из них понимал, сегодня я помогу парню с другого корабля и отвезу его весточку матери. А завтра кто-то другой привезет письмо моей жене. Если я выброшу чужие письма, океан накажет меня, и мое письмо тоже никогда не дойдет до адресата. Это была система абсолютного взаимного доверия. Нарушить ее считалось страшным позором и грехом. Океан разделял людей, но эта бочка их объединяла. Когда корабль наконец возвращался в родную гавань после многолетнего похода, капитан или матросы первым делом шли на местный городской почтамт или лично в руки передавали накопившиеся письма адресатам. Расходы на внутреннюю пересылку, ну, если письмо нужно было отправить из порта вглубь страны, оплачивал уже сам получатель при получении. И люди с радостью платили эти несколько пенсов или центов, ведь для них это было чудо. Весточка с другого конца земли от человека, которого они, возможно, уже считали погибшим. История сохранила удивительные факты. Письма, оставленные в бочке на Галапагосах, доходили до Англии или США за несколько месяцев, что по тем временам было феноменальной скоростью. Иногда эти письма обгоняли сами корабли, на которых шла официальная почта. Вот как бочка на Флориане функционирует сейчас? Представляете, прошли столетия, на смену деревянным парусникам пришли гигантские стальные лайнеры, океан пронзили оптоволоконные кабели, а сообщения теперь долетают за доли секунды. Казалось бы, старая бочка должна была сгнить и остаться лишь на страницах исторических книг. Но нет, она работает до сих пор, представляете? Конечно, та самая первая бочка капитана Колнета давно разрушилась от времени и морского воздуха. За последние 230 лет ее многократно меняли. Сегодня на почтовом заливе острова Флориана стоит ее современная правнучка, деревянная бочка, укрепленная на столбе, окруженная памятными табличками, рисунками и автографами путешественников со всего мира. И самое потрясающее, правила игры не изменились ни на йоту. Здесь нет почтовых служащих, нет замков. Ежегодно тысячи туристов, прибывающих на Галапагосы, на круизных яхтах, высаживаются на берегу бухты Флориана. Современный ритуал выглядит так. Вы берете с собой открытку или письмо. Многие пишут их прямо на коленке, сидя на теплом вулканическом песке. На конверте обязательно должен быть почтовый адрес получателя и страна, но никаких марок. Второе, вы открываете бочку и кладете туда свое письмо. Третье, затем вы достаете из бочки пачку писем, оставленных другими туристами до вас, и начинаете их перебирать. Ваша задача – найти письмо, адресованное в вашу страну, а еще лучше – в ваш родной город или регион. Ну и в конце концов, вы забираете это письмо с собой. Вернувшись домой из отпуска, вы обязуетесь лично бросить его в почтовый ящик в своем городе или, что ценится гораздо выше, доставить его адресату в руки. Это невероятное ощущение. Люди из России находят письма для жителей Москвы и Петербурга, привозят их через половину земного шара и опускают в почтовые ящики по соседству. Современные путешественники рассказывают, что получать такие открытки, покрытые штампами Галапагосских островов, но отправленные из обычного отделения Почты России, это настоящий восторг. Это живая связь времен, которая доказывает, что человеческая солидарность и романтика живы даже в эпоху цифровых технологий. Бочка на острове Флориана – это не просто туристический аттракцион, это памятник человеческой чести, доверию и непреодолимому желанию людей оставаться на связи, несмотря на любые расстояния и шторма. Когда в следующий раз вам покажется, что мир стал слишком холодным, прагматичным или виртуальным, вспомните про деревянную бочку на далеком острове в Тихом океане. Она стоит там прямо сейчас, качается под ветром и хранит чьи-то надежды на честное слово незнакомства. Представляете? С вами был Кирилл Джум, президент военно-морского мотоклуба Ford Wind MC. Специально для Моторадио подписывайтесь на нас в соцсетях. Пусть с вами и вашими близкими будет всегда надежная двусторонняя связь.
18: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
19: Вы слушаете Моторадио.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Не найти хороший штат. В предыдущей мастерской мы, наверное, штат собирали 4-5 лет. Поэтому здесь, я думаю, мы только в поиске. Тоже потратим некоторое количество времени. Вот. У нас есть еще одна мысль в голове. Я пока не буду о ней говорить, потому что она еще мысль. Мы еще не реализовали ее. Но если реализуем, да, в штат будем искать еще доп. Человека, который будет заниматься запчастями.
2: Ну да, надо сажать кого-то на интернет-магазин. Это тоже такая история правильная.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете. Your lifestyle.

0: Друзья, Моторадио информирует слушателей, обладателей айфонов и айпадов. Возможно, в последнее время у кого-то из вас наше приложение для iOS работало нестабильно. Сейчас такой проблемы нет, приложение обновлено. Скачивайте новую версию в App Store и будьте с нами.
1: Километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытание, чем ехать.
2: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
3: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров сзади.
4: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
5: Добрались все-таки до Смоленска.
6: Мотогруппировка Скототуризм.
7: Это Илья Шанин.
8: Это Антон Тульский у микрофона.
9: Дмитрий Васильев.
10: Поближе Лефт из Болгарии.
11: С вами Олег Капхай.
12: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
13: Прямо даже это интересно.
14: Дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
13: Если посмотри, там аккуратно пройти, посмотришь, там будет. Вот там дорога,
14: а дальше, не
12: полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
15: Группа «Битлз» на Моторадио.
16: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
12: «Apple Jam».
0: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
17: Моторадио. The best rock.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Что у вас новенького в магазине появляется? Может быть, не обязательно в магазине, неправильно сказал, вообще в салоне. Может быть, что-то пришло из запчастей, что-то, что давно ждали, какая-то опция интересная, какой-нибудь переносной АБС, какой-нибудь...
2: Ну, немножко новое появляется, но в другой сфере, именно в сфере сервиса. Мы в скором времени нашим клиентам будем предлагать доп. Оборудование собственного изготовления под мотоциклы. Мы будем изготовлять
1: Уточняйте.
2: Сами дуги, багажные крепления, то есть все, что связано с
1: металлом.
2: Это
1: вот дефицит водопроводных труб в этом районе обводного канала.
2: Из-за нас, абсолютно точно. Особенно, да, 32-е там на Харлее, водопроводные, да. На самом деле это очень крутое направление, это начало, так сказать, кастомизации, процесса кастомизации вообще мотиков, потому что, к сожалению, то, что заказывают ребята с Алиэкспресса, иногда, ну, не являются настолько безопасными, на самом деле, и по качеству не лучшего, так сказать, качества, там, касаемо именно дуг.
1: А цена?
2: А цена, как бы, на Алике тоже, я не сказала бы, что сильно дешево, там, дуги порядка от 8 до 15 тысяч рублей, я думаю, что мы, если начнем ставить все на поток, будем вполне укладываться тоже в эти суммы. То есть намного... Мы не говорим сейчас там об эксклюзивной технике, да, а стоковые мотоциклы, китайские, японские, те же самые Харлеи, не ЦВОшные. Но на некоторые, ну не на некоторые, а на новые мотоциклы китайские мы будем делать с нуля прямо все.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете.
4: Классика.
5: Your lifestyle.

0: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
1: Аналист финансовый ассоциат.
2: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
3: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
4: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
3: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру «Моторадио». Будьте с нами!
5: Моторадио. Classic rock station. We wouldn't remember a thing.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Слушайте, а если все-таки поговорить немножко о ДТП? Бывает, наверное, мотоцикл тяжелый, лежит там где-то, прям вообще не поднять его и не подъехать толком. Вот что делать?
2: Здесь...
1: Приезжать вдвоем, втроем, как или что?
2: Ну, либо приезжать с кем-то, либо, как правило, если он уже лежит там, то понятно, что
1: ну, самому человеку съехал, уже кто-то... А вам туда не съехать, например.
2: Я скажу так, что если произошло ДТП, то туда первый приезжает не мотоэвакуатор. Туда, как правило, уже какое-то количество людей, которые спешат на помощь, там, друзья, родственники, просто проезжающие, да, уже приехали. Поэтому не какая-то помощь в том, чтобы мотоцикл достать, она, безусловно, будет. Ну и эвакуатор, безусловно, оборудован лебедкой, чтобы из всяких трудных мест и, в принципе, технику не на ходу в эвакуатор завести. Потому что что-то легенькое можно, как говорится, затолкать с разгона, да, а что-то тяжелое, типа того же там стрит-глайда или даже среднего мотоцикла, затолкать уже не так легко. Тем более, что погодные условия разные, бывает дождик, снег, вот, и все это скользкое. Поэтому лебедка, она выручает в таких ситуациях. И универсального решения нет, ситуации разные. Кто-то упал прямо вот тут на асфальте, да, а кто-то, как вы говорите, улетел в кювет и еще куда-то дальше, и вопрос куда. То есть, ну, в каждой конкретной ситуации ищем какие-то решения, чтобы проблему человека решить.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете.
3: Моторадио все так же волнует, возбуждает, вдохновляет.

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто- и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 439 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 32 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Погиб один человек. Ранения различной степени тяжести получили 34 человека, в том числе 6 детей. По мототранспорту за сутки произошло 5 дорожно-транспортных происшествий, в котором пострадал один человек. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

0: тяжелый день, вечер тоже будет нелегким. История Hard and Heavy и хэви-металла в рифах и лицах в авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
1: И тяжелый день покажется легким.
2: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордовинт МС». Представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Моторадио.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 7 октября 1714 года в Нидерландах были повышены налоги на пиво. Кружка подорожала почти что в два раза. Для голландцев, особенно простых голландцев, это был неслыханный удар. Народ мог, наверное, перенести какие угодно бедствия и поборы, но власти замахнулись на святое. Надо сказать, что пиво для голландцев было основным напитком, причем в силу своей калорийности напитком питательным, а в силу своего потенциального разнообразия и праздничным. На третий день после повышения цен народ восстал в Алькамаре. Восстание было подавлено, но, прямо скажем, не слишком жестоко. И налог был несколько снижен ко всеобщему удовольствию. Но, разумеется, цены все равно были больше, чем до реформы. Сначала напугать, а потом пойти на попятную. По принципу, 3 шага вперед и 2 назад. Отличный способ правления, годный во все времена. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Where rock music lives.

0: ты с ума сошла?
1: До первой лужи.
2: Это же так страшно.
0: Мувитон.
3: Куда тебе такой мотоцикл?
1: Куда ты поедешь на нем?
3: Возьми себе попроще.
4: На кухню.
3: Полезла она на мотоцикл.
5: Как ты будешь на нем ездить?
6: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс, публицист, поэт и мотоциклистка в программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.
7: Друзья и сотоварищи, сподвижники и любители нашего кружка по интересам любителей мотоциклов. Сезон подходит к концу. Я предлагаю вам поставить свои мотоциклы на стоянку в мастерской Ford Manufacturing. Моей мастерской. Ваш конь будет стоять рядом с моим. И мы сможем вместе иногда расседлывать и седлать заново их в этом стойле длинными зимними вечерами. Тепло и уют, эксклюзивный корм и уход ждет ваши мотоциклы на нашей парковке. Гарантируем безопасность, горячий чай и наше радушие.
8: Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Телефон плюс 7 901 977 6666.
9: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют. Непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. История брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.

0: iPad'ов. Возможно, в последнее время у кого-то из вас наше приложение для iOS работало нестабильно. Сейчас такой проблемы нет, приложение обновлено. Скачивайте новую версию в App Store и будьте с нами.
1: Автоновости. От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто». Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
0: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
3: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Скажи, пожалуйста, люди вот так слушают программы с тобой, периодически выходящие у нас. У нас и маленькие такие красивые ролики крутятся про вашу мастерскую. И некоторые задаются вопросом. Такое ощущение, что в мастерской работает реально так. Вот с утра до вечера два человека. Это ты и замечательный Паша, твой партнер. По-моему, так, да?
2: Все верно. Это, кстати, не шутка, так и есть.
1: А как, вот тогда расскажи нам философию этого процесса. Это как? Не есть, не спать?
2: Там мы будем маньяки. Нет, у нас есть еще приходящие механики. У нас нету в штате на данный момент, потому что мы не можем на данный момент найти такого человека, который бы нас удовлетворил бы полностью. То есть, чтобы мы уверенно дали ему работу, и он сделает ее хорошо, сделает по нашему ТЗ. Вот мы берем приходящих механиков, он приходит, что-то делает. Ну, за ним надо в течение работы приходить, смотреть, проверять, все ли сделал, как нас это устраивает, потом в конце еще раз перепроверять. И все равно бывает, что косячит, и тебе надо доделывать за ним. Вот в этом сложность. Именно то, что не найти хороший штат.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете. Golden Hair.

0: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии, истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
1: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-х. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
2: Каждую пятницу в 3 часа дня.
3: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.
4: Моторадио. Come ride with us.

0: Дорожная обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 439 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 32 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Погиб один человек. Ранения различной степени тяжести получили 34 человека, в том числе 6 детей. По мототранспорту за сутки произошло 5 дорожно-транспортных происшествий, в котором пострадал один человек. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: Моторадио. Get your motor running and head out on the highway. Well, a hard-headed woman, a soft-hearted man, but in the car's a drunk.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Потому что мы столкнулись с проблемой там на те же бенды, например, да, на многие новые модели Kyudzee Motor, ну, просто не существует сейчас нормального чего-либо, либо в принципе действительно не существует. Вот, а запрос у нас от клиентов есть, потому что, ну, даже если цена мотоцикла в среднем там 600-800 тысяч, да, люди хотят его обезопасить, с тем, чтобы, ну, комфортно, во-первых, это твоя безопасность, безопасность мотоцикла,
2: ну, психологически,
1: да.
2: Тоже всегда.
1: Да-да-да, то есть если уронил, все-таки это меньшая вероятность того, что ты сам именно мотоцикл испортишь, да, это для продажи, там, для трейдинга тоже очень сильно важно. Вот, поэтому люди прям, ну, 90%, мне кажется, ставят у нас все-таки. Бывают те, которые выйдут и потом возвращаются, такие, нет, поставьте. Вот, но преимущественно все, кто сразу покупают, сразу просят их ставить. Вот, а единственный нюанс, что нужно сначала в ГИБДД поставить, а потом к нам приезжать будет.
2: Есть еще инстанция, вот. Центральный комитет Китайской коммунистической партии. То есть как они на это смотрят?
1: Они не против, все нормально, договорились.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете. Санкт-Петербург.

0: Motor Radio. All your favorite hits, all the time.
1: Тяжелый день.
2: Вечер тоже будет нелегким.
1: История Hard and Heavy и Heavy Metal в рифах и лицах. В авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
3: И тяжелый день покажется легким.
4: Друзья и сотоварищи, сподвижники и любители нашего кружка по интересам любителей мотоциклов. Сезон подходит к концу. Я предлагаю вам поставить свои мотоциклы на стоянку в мастерской Ford Manufacturing. Моей мастерской. Ваш конь будет стоять рядом с моим, и мы сможем вместе иногда расседлывать и седлать заново их в этом стойле длинными зимними вечерами. Тепло и уют, эксклюзивный корм и уход ждет ваши мотоциклы на нашей парковке. Гарантируем безопасность, горячий чай и наше радушие.
5: Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Телефон +7 901 977 6666.
6: Группа Beatles на Моторадио.
7: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
8: «Apple Jam».
9: Полная антология «Beatles» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.

0: хорошего настроения.
1: Мотособытия недели. Анонсы мероприятий на Моторадио.
2: Всем привет! Вы слушаете Моторадио, и с вами Дмитрий Миронов, Мотороссия, Санкт-Петербург, с анонсом событий предстоящей недели. Надо сказать, что прошедшая неделя действительно подарила отличную погоду. И на улицах города, и даже за городом можно было увидеть довольно много мотоциклистов. Уходящий мотосезон подарил нам отличную погоду напоследок, что не может не радовать. Ну а что касается наступающей недели, то погода явно начинает портиться. Самым солнечным днем, по прогнозам синоптиков, ожидается среда. А вот в конце недели уже ожидается похолодание до 8 градусов, ну а ночью будет еще холоднее. Это значит, что пора задуматься о постановке мотоцикла на зимовку. И тут я бы хотел сказать, что могу посоветовать зимний паркинг MR78, в котором еще, кстати, полно свободных мест. Ну а более подробно о зимнем хранении вы можете послушать эфир на Моторадио с моим участием. В записи также приняла участие Александра Петелина, которая в рамках проекта «Петелина Тим» предлагает тренировки по мото-джимхане в межсезонье, в прима-картинг. Ну, более подробно вы можете посмотреть в записи эфира на Моторадио. Итак, давайте перейдем к анонсу мото-событий этой недели. 10 октября в субботу состоится закрытие мотосезона от клуба «Джаггер», расположенного по адресу площадь Конституции, дом 2. Сбор колонны мотоциклистов будет проходить с 15 до 16 часов. Старт колонны запланирован на 16:15. Что крайне приятно, вход в клуб в этот день мотоциклистам свободный. Ну а закрытие также будет включать шикарную музыкальную программу и дискотеку. Я не сомневаюсь, что будет отличная атмосфера, а колонна по городу – это вообще звучит замечательно. Однако следите за анонсом и погодой. Будем надеяться, что погода позволит провести мероприятие согласно плану. Напомню, что сбор участников начинается в 15:00. Ну и давайте перейдем к музыкальным событиям этой недели, которые мне показались наиболее интересными. 8 октября в четверг в клубе «Космонавт» по адресу Бронницкая улица, дом 24, состоится концерт Скворцы Степанова, 18 лет. Напомню, что Скворцы Степанова – это российская панк-рок-группа из Санкт-Петербурга, основанная в далеком 2008 году. Она определяет свой стиль как дзен-панк. Крайне самобытная и крайне петербургская группа. Всех друзей Скворцов ждет яркое ослепительное шоу в честь важной даты. День рождения будет проведен шумно, с дорогими гостями под аккорды нового релиза и старых добрых хитов, с танцами, флешмобами и хоровым пением. Лично я думаю, что это будет отличное мероприятие, ну а хорошее настроение будет вам гарантировано. Начало концерта запланировано на 20:00. 11 октября, в воскресенье, в петербургском планетарии по адресу Александровский парк, дом 4, состоится концерт «Оркестр под звездами» — симфония «Линкин парк». Одна из величайших рок-групп в истории — песни, любимые нами с детства. Они рвали чарты и сердца, собирали стадионы и вызывали яркие эмоции. Ну а концерт пройдет именно там, где он должен пройти — под 25-метровым куполом планетария, полным звезд. Оркестр в темноте, симфония героев альтернативного рока. Под нам будут вспыхивать мириады звезд, и мы увидим горизонт событий под In The End. Ведь там, в самом конце, уже ничего не важно. Только космос и музыка. Главные хиты группы в волшебном исполнении оркестра со всей его красотой, глубиной и пронзительностью исполнения. Исполнители Dreamers Orchestra воплощают в жизнь музыку величайших современных композиторов. Выступление оркестра — это всегда яркое шоу, необычные локации и великолепное исполнение. Оригинальные партитуры и душа, вложенная в каждый концерт. Ну а начало концерта запланировано на 21:00. Ну и по традиции я напоминаю, что Мото Россия Санкт-Петербург зовет в гости к себе в свой лаунж-бар пространства MR78, где можно поболтать о мотоциклах, о планах на будущий сезон, найти новых знакомых или просто приехать отметиться в атмосферном мотозаведении. А еще мы уже начали собирать участников в проект «Мотоадаптация 2027 сезона». Напомню, что в рамках этого проекта мы помогаем начинающим мотоциклистам быстро адаптироваться к мотокультуре и получить максимум знаний за короткий срок. Ссылку на телеграм-канал проекта можно получить у нас, а также в открытых источниках информации по проекту. Ну а наш адрес прежний – проспект Ударников, дом 20Б, второй этаж. Ждем в гости. Что ж, на этом все о событиях этой недели. Как обычно, я желаю вам всем ровных дорог и возможности еще хотя бы пару раз выехать на мотоцикле до завершения этого мотосезона. Услышимся же мы уже на следующей неделе. С вами был Дмитрий Миронов, Мото Россия Санкт-Петербург на Моторадио.
3: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 7 октября 1714 года в Нидерландах были повышены налоги на пиво. Кружка подорожала почти что в два раза. Для голландцев, особенно простых голландцев, это был неслыханный удар. Народ мог, наверное, перенести какие угодно бедствия и поборы, но власти замахнулись на святое. Надо сказать, что пиво для голландцев было основным напитком, причем в силу своей калорийности напитком питательным, а в силу своего потенциального разнообразия и праздничным. На третий день после повышения цен народ восстал в Алькамаре. Восстание было подавлено, но, прямо скажем, не слишком жестоко. И налог был несколько снижен ко всеобщему удовольствию. Но, разумеется, цены все равно были больше, чем до реформы. Сначала напугать, а потом пойти на попятную. По принципу, 3 шага вперед и 2 назад. Отличный способ правления, годный во все времена. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Your lifestyle.
3: Your drive.
2: Real rock music.

0: мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Слушайте, а что-то такое подписывается, какой-нибудь договор о перевозке, какая-то бумага, какое-то вот что-то такое? А то фиг вас знает, погрузили мотоцикл, уехали в Ингушетию, и все, и нету ни вас, ни мотоцикла.
2: Кавказ — это классно, но мы пока туда не ездим.
1: Я с любовью говорю, да, да. К примеру, ну как-то, какая-то, какой-то чек.
2: Смотрите, ну мы работаем официально, да, у нас компания зарегистрирована, не просто частный перевозчик, поэтому человек после завершения перевозки и осуществления оплаты получает полноценный чек. Да, и с ним все права, которые ему гарантированы законом. Вот. А в момент перевозки по самому городу, как такового бумажного договора мы не составляем. Да? То есть оно где-то все там в переписках, в телефонных переговорах. Вот. Если это перевозки на для юрлиц или перевозки на межгород, здесь такие возможности возможны, да, можно подписать договор, чтобы человеку было спокойно, но и мы всем проговариваем, что для него все под контролем, мы открыты, все регистрационные данные компании есть, все наши контакты есть, да, компания публичная, мы стараемся сейчас это сделать, чтобы нас видели, да, это не просто подъезжает какой-то там непонятный автобус и уезжает.
1: А такое тоже бывает.
2: Такое тоже бывает, да. Ну и, соответственно, мы возвращаемся к тому, что сделано в самом фургоне. Человек получает геолокацию, человек получает доступ к видеонаблюдению.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете.
3: Новая музыка на Моторадио.

0: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока. По понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордвинд МС». Представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
2: Экстремальный автомобильный спорт.
3: Практики бездорожья.
4: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
5: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
6: Motor Radio. Get your motor running and head out on the highway.

0: хорошего настроения.
1: Back to Australia.
2: Rock music from the other side of the world.
3: Hello everyone, у микрофона Антон Тульский из Мельбурна и, конечно же, назад в Австралию. Что это такое? Там много музыки. Ну, конечно же, какая-то история про Австралию и свежайшие новости с нашего континента. Итак, начнем по порядку.
4: Main news of the week in Australia.
3: Итак, поехали. Викторианская школа потеряла двух козлят. В начальной школе в Виктории во время каникул обнаружили, что пропали два маленьких козленка. Школа объявила поиски. То есть где-то в Австралии сейчас, возможно, два козленка официально находятся в розыске. Контрабандисты пытались завести в Австралию питонов, игуан и тарантулов. Можно сказать, что здесь своих не хватает. Таможенники заметили подозрительную посылку из-за неприятного запаха, открыли, а там экзотические животные. В итоге федеральные службы раскрутили целую операцию против сети нелегального ввоза животных. В Австралии уже настолько нормально гоняться за эму, что полиция сделала из этого обычную работу. Это произошло недавно в New South Wales. Эму выбежала на дорогу около Orange, создала пробку, и полицейский буквально устроил за ним пешую погоню. Видео стало вирусным. В Канберре кто-то обстрелял два правительственных здания шариками-подшипниками. Ни камнями, ни кирпичами, ни коктейлями Молотова. Именно Bowes Bearings. Причем сразу два здания. Полиция ищет свидетелей. Никто не пострадал. Ну что ж, на этом, наверное, закончим с новостями нашего городка и перейдем к истории. У нас сегодня достаточно занимательная история про восстание байкеров в Мельбурне, в штате Виктория.
1: Back to Australia.
3: Итак, 4 октября в Мельбурне у парламента Виктории собрались более 3000 мотоциклистов на так называемый Broken Roads Rally. Главным лозунгом был примерно такой: «Почините дороги, мы устали хоронить своих». Организаторы специально подчеркивали, что это не акция за Labor или против Liberal. Они требуют именно нормального обслуживания дорог. Поводом, который окончательно взорвал ситуацию, стала гибель 71-летнего Петра Тики Мейсона из Балларат. Ну, я уже рассказывал, что там байкеры такие очень лихие именно из Балларат, потому что там люди живут так по понятиям, скажем так. В сентябре он ехал по Western Highway возле Травала, предположительно попал в выбоину на дороге и потерял управление и погиб. Полиция пока расследует обстоятельства, поэтому юридически правильно говорить именно предположительно после наезда на выбоину, а не утверждать, что причина именно окончательно установлена. Но почему говорят о нескольких погибших? Это не один случай. На митинге вспоминали несколько мотоциклистов, погибших в Виктории в аварии. Ну, в частности, например, Джон Дэвид Хагарф, погибший после столкновения с выбоиной в 24-м году. И СМИ вообще сообщают о 4 погибших, которых участники акции связывают вот именно с плохими дорогами. Ну, от тебя скажу, вот как автолюбитель, конечно же, дороги стали просто ужасающие. Вот старожилы говорят, что такого вообще не помнят в штате Виктория. То есть полно ям, дорог. Я установил все приложения Waze, и он показывает вот эти основные ямы. Не только полицейских с радарами, которые тоже встречаются здесь, но и вот эти вот неровности на дорогах, иногда какие-то предметы на дороге валяются, и это очень удобная связь такая вот через навигатор Waze. Вот, и Для мотоциклиста, конечно, неровные дороги — это, ну, просто вопрос жизни и смерти. Для автомобилиста это много неприятностей, связанные с проколом колеса пробойной. Также можно обратиться в страховые компании, которые тоже не работают. К сожалению, здесь вот этот вопрос. Я спрашивал несколько людей, они обращались, не получается получать какие-то финансовые возможности, чтобы восстановить колеса. Но вот я просто про несколько цифр расскажу. Вот по официальным данным, Виктория Аудитор General для дорог, находящихся в плохих и очень плохих кондициях, то есть эти дороги выросли с 39% в 2021 году до 48% в 2024. То есть налицо, конечно, очень серьезная тенденция. И вот на официальном Victoria Motorcycle Safely Action Plan указано, что в 2025 году в Виктории погиб вот 61 мотоциклист. Это около 21% погибших на дорогах, всех погибших на дорогах. Хотя мотоциклов зарегистрировано менее 4% от общего числа транспортных средств. Почему именно сейчас такой шум? Вот история с Мейсон стала последней каплей. После его смерти байкеры сначала вышли к парламенту, а затем организовали уже массовый митинг. На нем была минута молчания. 1000 мотоциклистов заполонили весь Мельбурн. Там вышли политики, депутаты с ними разговаривать. И в ответ правительство Виктории заявило о дополнительных деньгах на ремонт дорог и перенаправление средств на дорожные работы. Немножечко так это подиспугались, похоже. Но если коротко, байкеры не протестуют против какого-то нового закона о мотоциклах. Они протестуют, потому что считают нынешнее состояние викторианских дорог опасным для жизни. А мы переходим для неопасной для жизни музыки назад в Австралию моторадио.

Ну, а в гостях у нас сегодня замечательный Оуэн Кэмпбелл, австралийский блюз-роковый музыкант. Надо сказать, что хотя он из Австралии, но музыка у него достаточно американская. Блюз-рутс, софрон-рок и слайд-гитар. Гитару он получил вообще в 9 лет, в молодости несколько лет буквально ездил по миру и зарабатывал музыкой. В 2012 году он стал финалистом Got Talent, знаменитое шоу. То есть это был не просто музыкант из блюзовой тусовки, его довольно сильно раскрутило телевидение. И вот один из самых забавных моментов из его прошлого, его первый большой альбом «Sunshine Road» в 2014 году поднялся аж на первое место в австралийском iTunes, обойдя в чарте саму Эдери.

Так, ну а что же с ним сейчас происходит? Ну вот относительно недавно, в 25-м году, после большого перерыва, он выпустил сингл «Cosmic People». Это был его первый новый студийный релиз, примерно за 6 лет. Ну а в данное время, в 26-м году, он работает над своим 7-м альбомом. Есть свежее интервью «Blues at Brighttown». Он прямо сказал, что весь 26-й год в основном посвящен новому альбому. И что он получается очень эпичным. Ну, планируется тур на 27-й год. Ну и еще вот одна фраза из свежего интервью. Когда его спросили, где он видит себя в шкале «Blues and Roots», он ответил примерно так. It's a fucking rock'n'roll bop. Ну, это, наверное, не требует перевода. Ну, о главном достижении карьеры он тоже неожиданно ответил, что сейчас его особенно радует, когда его дети ходят слушать его песни перед сном. Ну что ж, сейчас история такая. Оуэн Кэмпбелл, уже состоявшийся австралийский блюзмен, после некоторой паузы он опять взялся за очень активную работу. Ну что ж, ждем его новый альбом и слушаем музыку. А с вами был Антон Тумский на Моторадио и «Назад в Австралию». Пока! Baby, I got yours. Honey, you got mine.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Moto Radio. Rock music for bikers.
1: There she was, just a

0: Вот и Москва представляет. Еженедельный обзор событий мотожизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.
2: Восемьсот километров проехать на Тулице – это все-таки большее испытание, чем ехать…
3: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
4: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров сзади…
5: Она находилась на Роуд 66, это бензоколонка.
6: Добрались все-таки до Смоленска.
7: Мотогруппировка «Скототуризм».
8: Да и я, Шанин.
9: Антон Тульский у микрофона.
10: Дмитрий Васильев.
11: Поближе для Фрис Болгарии.
12: С вами Олег Капхай.
13: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
14: Прямо даже это и
15: дорога несуйся. Через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то
14: если там аккуратно пройти, посмотришь, там будет вот, там дорога будет.
15: А дальше?
14: Ну, а дальше.
16: Rock Radio. Radio Station. Saint Petersburg.

0: Авторадио. Радио. Жизнь в движении.
1: Analyste financier associé.
2: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
3: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас, покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
4: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
2: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.

0: хорошего настроения. Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Вот и наступила среда джаза. Тот день недели, когда выходит моя программа ровно с таким же названием «Среда джаза». И, конечно, разговор не о дне недели, а о среде джаза, в которой мы выявляем гигантов и потрясающих личностей и музыкантов великолепных. Но сегодня уж и в моей программе и нечего давать рекомендации как такому потрясающему гениальному музыканту, как Дюк Эллингтон. Очень много альбомов он записал и много сочинил прекрасных мелодий. Более 300 существует его чудесных мелодий. Но я хочу остановиться на альбоме, который посвящен целиком Билли Стрейхорну. А Билли Стрейхорн – это был пианист, аранжировщик, композитор, второй как бы пианист в оркестре Дюка Эллингтона, который пришел в 30-е годы в оркестр и показал свою пьесу Дюку Эллингтону, которая сразу ему понравилась. И Дюк предложил ему сотрудничать с оркестром. И так оно и случилось. И долгие годы они работали вместе. Дюк его очень любил, Билли Стрейхорна. И очень его уважал. Ну и поэтому страшно, конечно, переживал, когда он безвременно, слишком рано ушел из жизни. Ну, естественно, что в программе оркестра Дюка Эллингтона всегда были произведения Билли Стрейхорна. Например, я могу просто напомнить, что, скажем, такая мелодия, как «Садись в поезд», а «Take the A-Train» сочинил как раз именно Билли Стрейхорн. Хотя все думают, что это эллингтоновская вещь. Но дело в том, что Дюк Эллингтон не был таким вот эгоистом, желая играть только свои собственные мелодии. Он ценил талант музыкантов и своих соратников, и, конечно, талант Билли Стрейхорна, и много вещей исполнял всю жизнь до конца своих дней, которые принадлежат Билли Стрейхорну. И вот этот альбом называется «Lotus Blossom». По-английски означает «ветка лотоса», посвященный Билли Стрейхорну. В этом альбоме только композиции Билли Стрейхорна в исполнении оркестра Дюка Эллингтона. Все это уже было после того, как Билли Стрейхорн ушел из жизни. Ну вот, и послушаем эти чудесные вещи, которые, в общем-то, некоторые популярные, некоторые менее известные, но это все замечательная музыка великого мастера Билли Стрейхорна. И начнем мы слушать этот альбом с композиции Билли Стрейхорна, которую он назвал, знаете, некоторые слова даже не переводятся, а спросить сейчас некого на самом деле, потому что можно было спросить только или Дюка Эллингтона, или самого Билли Стрейхорна. Называется она «Снибар». Что-то он имел в виду. В этой композиции солирует Джонни Ходжес, альтсаксофонист, лидер группы саксофонов и вообще-то, честно говоря, солист оркестра Дюка Эллингтона и большой друг Билли Стрейхорна. Известно, что они были большими друзьями. Итак, «Снибар».

Конечно, джазмены того времени весьма странные люди. Они и сегодня, в общем-то, странны в том, что дают какие-то названия своим композициям, которые трудно, только они сами понимают, что они хотели вообще этим сказать. И вот опять композиция Билли Стрэйхорна под названием «Бу-да». Ну, вот это два слова. «Бу-да». Вот что это такое, видимо, понимал сам Билли Стрэйхорн и музыканты оркестра. Ну, здесь солирует замечательный трубач, который некоторое время сотрудничал с оркестром Дюка Эллингтона, Кларк Терри на флигельгорне.

Но вот вещь, которую часто исполнял оркестр Дюка Эллингтона и солировал здесь Джонни Ходжес на своем альте-саксофоне. Называется эта вещь «Blood Count».

Вот еще одна интересная вещь, где здесь такая аббревиатура, просто обозначенное название. Это имел в виду только сам Билли Стрейхорн. Называется она UMMG. Вот пойми, что это такое. Здесь тоже солирует Кларк Терри на флигельгорне с оркестром Дюка Эллингтона.

Вот еще тоже словечко. Это, видимо, какой-то своеобразный сленг музыкантов Дюка Эллингтона или, может быть, даже вот самого Билли Стрейгорна. Сейчас композиция прозвучит, которую он назвал «Черпой». Поверьте мне, я искал ответ в словарях, и только, можно, не знаю, спросить было только, наверное, современников этих музыкантов. «Черпой». Здесь солирует Кути Уильямс на трубе.

А вот замечательная баллада Билли Стрэйхорна, опять же, ее исполняет очень душевно Джонни Ходжес на альтовом саксофоне. Называется она «После всего».

Опять мы услышим сейчас солирующими в оркестре Дюка Эллингтона Джонни Ходжеса на альтовом саксофоне и Кути Вильямса на трубе. Это композиция Билли Стрейхорна «Интимность блюза».

А вот совсем знаменитая пьеса, которую полюбили многие музыканты, и даже те, которые не играли в оркестре Дюка Эллингтона, это композиция Билли Стрейхорна «Rain Check». Оркестр Дюка Эллингтона, и вот здесь солирует другой гигант тенор саксофона и солист оркестра Эллингтона Пол Гонсалвес.

И вот тоже популярнейшая баллада, которую любят петь и играть многие джазовые музыканты вплоть до сегодняшнего дня. Билли Стрейхорн назвал ее «Дневной сон». Здесь солирует Джонни Ходжес на альтовом саксофоне.

Вот тоже какая-то своеобразная загадка, такой сленг, сочиненный Билли Стрейхорном, где солирует Кути Вильямс с оркестром Дюка Эллингтона. А, как ни странно, Билли Стрейхорн назвал его так. «Rock skipping at the Blue Note». Что-то происходило в джаз-клубе «Blue Note».

Ну вот еще одна композиция Билли Стрейхорна, где солирует Кути Уильямс на трубе. Это тоже любимейший трубач Дюка Эллингтона. Называется эта композиция «Длинный день».

Ну и как эпилог этого альбома, этих воспоминаний великого музыканта Дюка Эллингтона о Билли Стрейхорне, соло на фортепиано, без оркестра, это дань Билли Стрейхорну. Дюк Эллингтон играет композицию Билли Стрейхорна «Ветка лотоса». Ну, эти композиции можно услышать вновь и вновь, если вы захотите, в единственном месте филармонии джазовой музыки. Сколько бы вам ни предлагали различные джазовые места и не рекламировали их там, вряд ли вы это можете услышать, подобные вещи. Это только в филармонии джазовой музыки на Загородной 27, где выступают самые лучшие джазовые музыканты как нашей страны, так и зарубежья. Каждый день, кроме понедельника, вас ждут два зала. Большой зал Jazz Philharmonic Hall, который существует уже почти 29 лет, и малый зал Эллингтоновский, в котором проходят джем-сейшн и отдельные концерты. Билеты в театральных кассах. Ну и в самой кассе филармонии, если вы покупаете билет, явно не без пользы для себя, потому что там билеты начинают продаваться за полтора месяца до концерта. И, покупая билеты не позднее, чем за две недели, вы можете рассчитывать на определенную скидку. Ну, а на два вопроса, связанных с программой, стоимостью билета, после двух часов дня вам ответят по телефону 764-8565. Ну, а я прощаюсь с вами до нашей следующей джазовой среды. С вами был Давид Голощекин.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Друзья, Моторадио информирует слушателей, обладателей айфонов и айпадов. Возможно, в последнее время у кого-то из вас наше приложение для iOS работало нестабильно. Сейчас такой проблемы нет, приложение обновлено. Скачивайте новую версию в App Store и будьте с нами.
1: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
2: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
1: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами!
3: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит.

0: Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

And happiness is what you need so bad.

Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Best.

Моторадио. Возьми с собой музыку.

0: 3 часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.